0: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод. Я все

0: Рузия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
2: Субҳ медамад.
3: Субҳи умед.
2: Субҳат ба хайр.
3: Эй ҳамватан.
2: Субҳат ба хайр.
3: Субҳат ба хайр.
4: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. муваффақият бенақша танҳо орзу боқӣ мемонад. агар воқеан мехоҳӣ ки ба ҳадафҳоят бирасӣ, бинавис. нақшаи рӯзона, ҳафтаина ва солонатро дар дафтар ё рӯзнома сабт кун. ҳар як навиштаи ту хатест, ки туро ба орзуят як қадам наздиктар мекунад. навиштан ба мағзи ту самт медиҳад. ба дили ту оромӣ ва ба зиндагият тартиб мебахшад. навис, то иттифоқ биафтад. амал кун, то орзу зинда гардад. бовар кун, ки ҳамаи ин имконпазир аст. нақша дорӣ? пас қадами аввалро имрӯз бигузор. روسی در این مرحله زندگی من تنها یک هدف دارم. انسانی بهتر شدن. به روسی دیگر اهمیت نمی دهم که کی می رود و کی می موند. کی مرا چی می گوید. این فصل زندگی من تنها به خود من تعلق دارد. من سزاوار آرامی رشد و محبت حقیقیم. و برای رسیدن به این همه من باید پیش از همه با خودم راست باشم. این دوره давраи худтарбиятӣ ва озод шудан аз ҳар он чизест, ки монеаи рушдам мешавад. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

Фавзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: Нозия Экраматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Шунавандагони гиромӣ, ҳоло барномаи концертиро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ пешкашатон менамоем.

0: Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные факты. Фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Таджикистаном. گلفشان از بهاری وحدت است، در نگاهی آفتابی او شراری وحدت است، بودپریش از باد آفت خاک پاکی آفیت، مردمی سر جمعش اکنون پاسداری وحدت است.

Русия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зоирова. В современных условиях глобализации, когда страна конкурирует за привлечение туристов не только природными достопримечательностями, но и инфраструктурой, но и культурными ценностями, особое значение приобретает вопрос использования исторического наследия в качестве национального бренда. Таджикистан, обладая традициями и праздниками с глубокими культурными корнями, имеет уникальную возможность укрепить свой имидж на международном туристическом рынке. Возрождение и развитие древних праздников таджикского народа, в том числе праздника Тиргун, тесно связано с культурой и политикой периода государственной независимости и постоянным вниманием со стороны президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. По инициативе главы государства сохранения и популяризации историко-культурного наследия нации стали одними из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря этому были созданы благоприятные праздники изучения ценностей таджикской цивилизации и их представления на международном уровне. Праздник Тиргун, как древнее летнее торжество, имеет глубокую связь с природными стихиями, прежде всего с водой, теплом, светом и благодарностью человека природе. С точки зрения стратегии развития туризма, брендинг Тиргуна означает создание единого туристического продукта, который сможет поддерживать активное присутствие Таджикистана на мировой туристической карте в летний сезон. Тиргун может быть представлен как международный бренд с посланием «Культура воды, жизни и радости» из Таджикистана. Такая форма продвижения позволит сделать его привлекательным не только для внутренней аудитории, но и для международного сообщества. Такое сотрудничество государства и частного сектора позволит представить национальные праздники не только как культурные мероприятия, но и как конкурентоспособные туристические бренды Таджикистана на международном рынке. Именно такое взаимодействие может превратить национальные праздники из обычного культурного наследия в конкурентоспособный продукт международного туристического рынка. Сегодня председатель комитета Маджлиси Намайдагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации Махмадшо Гулзода провел встречу с временным по временным делах Республики Беларусь Республики Таджикистан Николаем Колодкиным. В ходе встречи были рассмотрены текущие состояния и перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено внимание повестке дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности опасности сотрудничества в Европе, который состоится 4-8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. Заместитель премьер-министра, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шильдаев, находящийся рабочим визитом Республики Таджикистан, посетил Национальный музей Таджикистана с целью ознакомления с историей, культурой, цивилизацией и богатым наследием таджикского народа. Для гостя была организована экскурсия по музею. Александр Шильдаев ознакомился с редкими экспонатами, ценными археологическими находками, важнейшими образцами историко-культурного наследия и достижениями многотысячелетней цивилизации таджикского народа. Народа, представленными в выставочных залах музея. В завершении посещения Александр Шильдяев выразил удовлетворение высоким уровнем организации выставок, оформления и содержанием экспозиционных залов Национального музея Таджикистана, а также оставил запись со своими впечатлениями в книге почетных гостей. В Душанбе состоялась конференция, посвященная реализации четвертой стратегической цели Таджикистана – ускоренной индустриализации страны. Как сообщили в Национальной библиотеке Таджикистана, конференция была приурочена к 20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Подчеркнута важность интеграции науки, образования и производства привлечения молодежи в области техники, информационных технологий и точных наук как одного из приоритетных направлений государственной политики. В этом контексте учреждения начального и среднего профессионального образования должны стать центрами подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. А теперь о зарубежных событиях. Apple удалила приложение ВК из App Store. Компания Apple без предварительного уведомления удалила ряд приложений ВК из магазина App Store, сообщили РБК пресс-службы российской компании. Среди недоступных для скачивания и обновления приложений оказались ВКонтакте, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-музыка, ВК-знакомство, Дзен, Одноклассники. Это были главные новости к данному часу.
2: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
3: که فرزند بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر.
2: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.